0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Реклама. Нужные услуги токаря? Выполняем токарные работы любой сложности, быстро, качественно и по доступным ценам. Изготовление и восстановление деталей по вашим размерам. Звоните прямо сейчас 0550-134-424. 0550-134-424. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41. 0551-4015-41.
1: Поторгуемся!
0: Срочно продается животноводческая ферма «Вселенова Николаевка». Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продаю двухэтажный дом по улице Топографическая, 7, квартал Западный. Удобное расположение, спокойный район и все необходимое поблизости. Дом подойдет для большой семьи или тех, кто ценит простор и собственную территорию. Телефон 0555-94-37-37. 0555-94-37-37.
1: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-10-16. 63.
2: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Реклама. Радио Татина. Жарнамақ қызметі. 0555 05 1063.
1: Радио Татина. Нам.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: Эфирде радиоканал Татина. Катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат жана Туризм Министрлигинин алдындагы Маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: На Татина FM новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В городе Карабалта 19 июля произошел пожар в жилом доме по улице Есенина. Об этом сообщили в противопожарной службе управления МЧС по Джаильскому району. По предварительным данным, огнем повреждена кровля жилого дома на площади около 80 квадратных метров. Причина пожара устанавливается, пострадавших по предварительной информации нет. Кабинет министров утвердил новые правила сбора, заготовки и перемещения объектов растительного мира в Кыргызстане. Кроме того, утвержден перечень видов дикорастущих растений, которые разрешено использовать. Конкретные растения и требования к их сбору содержатся в приложениях к постановлению. Власти объяснили изменения необходимостью сохранить биологическое разнообразие и обеспечить рациональное использование растительных ресурсов. Из-за жары и сухой травы в стране резко выросла угроза пожаров. Малейшая искра может за секунды превратиться в неконтролируемое бедствие. В МЧС просят не разводить костры в лесах, у гор и возле полей. Жарить шашлыки только в оборудованных зонах и заливать угли водой до полного остывания. А также не поджигать сухую траву на дачных участках, так как ветер мгновенно перекидывает пламя на дома. Автомобилистам напомнили о запрете бросать непотушенные окурки из окон вдоль трасс. В ведомстве напомнили о прошлогодних пожарах на трассе Бишкек-Балыкчи, которые привели к гибели животных, а жители столицы после ночного возгорания на панораме попросили запретить салюты. Официальные курсы валют установлены Нацбанком Республики на сегодня. Американский доллар 87 сомов 45 таинов, евро 100 сомов ровно. Курс российского рубля 1 сом 12 таинов, казахского тенге 18 таинов, юаня 12 сомов 92 таина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: Этический кодекс. Первое.
1: Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах.
0: Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье.
2: Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет.
0: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
3: Реклама. Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
4: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
5: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
6: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
7: Гибкий мрамор 3D.
6: Бамбуковые панели.
7: Декоративные рейки.
6: Панели ПВХ и МДФ.
7: Ламинат, кварц-винил.
6: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
7: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
6: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
7: Инстаграм eurodom.kb.
6: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
8: Радио Татина. Чарна Махзматы. 0505-0516.
9: Радио Татина.
10: Нам

0: Реклама.
1: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700 319 098, а также в продаже качественные и надежные БУ холодильники 0700 319 098.
2: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703 3009 91 или 0551 4015 41 0551 4015 41. Не тратьте время в очередях. Оформите ОСАГО онлайн. Заберите полис страхования в удобное для вас время. Телефон WhatsApp 0557 0107 28 0557 0107 28. Адрес Кожемпердеева 109, бывший хлебзавод. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: Поторгуемся!
4: Срочно продается животноводческая ферма в Селеново Николаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпуск для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80 0550 88 76 80. Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат, санузел, кочегарка, углярка, крытый двор, участок 6,5 соток. Телефон 0556 02 58 91. 0556 02 58 91.
5: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555 05 10 63.
6: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: На заметку. На заметочку.
1: Путь к холодильнику женщины лежит через ее сердце.
2: Реклама.
3: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
4: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
3: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
4: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
3: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
4: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
3: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
4: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
5: Радио «Татина».

0: виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
1: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.

моя земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

0: Реклама.
1: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Караболте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700-319-098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700-319-098.
2: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. Не тратьте время в очередях. Оформите ОСАГО онлайн. Заберите полис страхования в удобное для вас время. Телефон WhatsApp 0557-0107-28, 0557-0107-28. Адрес Кожемпердеева, 109, бывший хлебзавод. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: Поторгуемся!
4: Срочно продается животноводческая ферма «Вселенова Николаевка». Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80, 0550-88-76-80. Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат, санузел, кочегарка, углярка, крытый двор, участок 6,5 соток, телефон 0556-02-58-91, 0556-02-58-91.
5: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
6: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Мне же много не надо, между раем и адом пробежит наша жизнь, только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо, был бы пир на столе, был бы мир на земле, все.

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: На Татьяна ФМ новости, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Томском районе в ДТП погибли трое детей из одной семьи. Авария произошла 19 июля около 13.50 между селами Каратала и Шор-Булак на 33-м километре автодороги Балыкчи-Бакамбаева-Каракол. По данным милиции, столкнулись 5 автомобилей, погибли 16-летний подросток, 4-летний ребенок и 2-месячный младенец. Еще несколько человек получили травмы. До 1 сентября кыргызстанцам необходимо оплатить налог на жилые дома, квартиры и некоторые земельные участки. Об этом напомнили в Государственной налоговой службе. Речь идет о жилье, которое не используется для предпринимательской деятельности, а также придомовых, приусадебных и садово-огородных участков. Оплатить налог можно через кабинет налогоплательщика, где автоматически формируется QR-код или банковские реквизиты для платежа. В Кыргызстане запущен проект льготного кредитования для развития регионального бизнеса. По данным Минфина, средства получат ИП, юрлица и авторы стартапов в приоритетных сферах туризм, легпром, производство, медицина, образование, энергетика и переработка сельхозпродукции. Кредиты выдают на льготных условиях по 2% годовых до 20 миллионов сомов на срок до 10 лет. Цель проекта – поддержать экономику регионов, привлечь инвестиции, создать новые рабочие места и сделать финансирование доступнее для бизнеса. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня. Американский доллар 87 сомов 45 тенгев, евро 100 сомов ровно. Курс российского рубля 1 сом 12 тенгев, казахского тенге 18 тенгев, юаня 12 сомов 92 тенгев. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Тотина. Только лучшее, только хиты. Радио Тотина.
1: Только лучшее, только хиты.

0: в условиях кризиса, вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
2: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
3: Гибкий мрамор 3D.
2: Бамбуковые панели.
3: Декоративные рейки.
2: Панели ПВХ и МДФ.
3: Ламинат, кварц-винил.
2: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
3: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
2: Телефоны 0-557-230390, 0-555-46-28-90.
3: Инстаграм eurodom.kb.
2: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
4: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
5: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0505-0516.

0: Реклама.
1: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700 319 098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700 319 098.
2: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703 3009 91 или 0551 4015 41 0551 4015 41. Не тратьте время в очередях. Оформите ОСАГО онлайн. Заберите полис страхования в удобное для вас время. Телефон WhatsApp 0557-0107-28, 0557-0107-28. Адрес Кожемпердеева, 109, бывший хлебзавод. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля, нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55.
4: Поторгуемся!
5: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80.
6: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейской 54, либо по телефону 0555-05-1063.
7: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Планируем на выходных на Дурдой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
0: Рекламная служба
3: 0555-05-1063.

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. На одном из сеансов массажа я как-то услышала от мастера: мы сегодня хорошо поработали над вашими проблемами. Я понимаю, что теперь у меня будет болеть все тело, подумала. Да, мы только что создали

0: несколько новых. Сегодня обсудим нашумевший лимфодренажный массаж. Буквально через секунду узнаешь, в каких случаях без него не обойтись. Лимфодренажный массаж поможет сделать контуры тела более четкими. Это особенно актуально для худеющих. Можно сходить в салон, а можно взять специальную щетку для сухого массажа и заодно сделать себе легкий пилинг. Это улучшит движение лимфы и кровоток, уйдут отеки. А еще такой вид массажа – незаменимый помощник в уходе за лицом и улучшении его цвета. Кожа становится более гладкой и чистой, уменьшаются воспаления. Некоторые косметологи советуют делать лимфодренаж, чтобы справиться с гиперпигментацией. Всем стрессующим также советую хотя бы раз попробовать эту технику. Она помогает расслабиться. Активизируется парасимпатическая нервная система, говоря научным языком, и человек буквально входит в состояние глубокого релакса. Уровень кортизола уменьшается, и вуаля, тревожность ушла на задний план. Лимфодренаж после тренировки уменьшает воспаление в мышцах, помогает им восстанавливаться, улучшает кровообращение. После такого массажа будешь чувствовать себя отдохнувшим и обновленным. Некоторые пластические хирурги рекомендуют делать лимфодренажный массаж до и после операции. Он, по словам экспертов, стимулирует процессы заживления, уменьшает отеки. Тело быстрее восстанавливается. По частоте сеансов лучше проконсультироваться со специалистом, ведь запросы у всех разные, как и состояние кожи. Общая рекомендация такова – начинать с одного массажа раз в неделю-две, а далее по одному в месяц для поддержания эффекта. Напомню, не обязательно тратить деньги на походы в салон. В инете полно обучающих видео.
1: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: поторгуемся.
1: Срочно продается животноводская ферма в Сеченово Николаевка. Тесная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован.

0: Работаем с 20 до 10 вечера. У нас имеют услуги педикюриста, массажист. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес улица АБ 57. Телефон 0702-02-37-03. 0702-37-03. Красивый потолок – это завершающий штрих реального интерьера. Натяжные толки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замену и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4012-41, 0551-4015-41.
1: Рекламная служба «Радио Татьяна».

0: Полтавская остановка Киев. Звоните 0556-17-13-13. Сильвербокс. Техника. Наработать, а не раздражать.
1: Татина, Джарна Махзматы, Нольбещу Зелевич, Нольбек Ожен Амушич.
2: Все мы сначала, чеки с мечтами, а замечать, а потом мы под бабу, и уже за нами, все очередями, Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты.
2: Сохрани меня в своей фотопленке, если чувства сильные, все, что не по вкусу.

0: Приветствуйте. В Каракульджинской Нижегородской области обнаружили тело 24-летней женщины. По данным ОВД, на сообщение о произошедшем поступило 17 июля от участкового инспектора. Выяснилось, что местную жительницу 2002 года рождения нашли повешенной в сарае во дворе своего дома. У нее осталось 2 детей. Сообщится, что место происшествия осмотрели, опросили свидетелей для установления точной причины смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки и после получения заключения экспертизы примут процессуальное решение. Доследственная проверка продолжается. 1320 малообеспеченных семей стали участниками проекта поддержки малообеспеченных семей. Как сообщает пресс-служба Министерства труда, общая сумма выплаченных денежных средств составила 19,1 миллион сомов. Проект предусматривает предоставление...
1: Радио Татина. Нам по пути.
0: А также выплату денежных средств в рамках схемы «Продукты наличные средства» в обмен на общественно полезную работу. В 2026 года по всей республике реализовано 127 инфраструктурных, обучающих и доходоприносящих проектов. Их участниками стали 3600 малообеспеченных семей, что составляет 18 285 человек. Размер прожиточного минимума в Кыргызстане достиг 9873 сомов в месяц. Данные за второй квартал этого года приводит на Татком. 6040 сомов из этой суммы приходится на продукты питания, еще чуть больше 1500 сомов на непродовольственные товары и оплату услуг. По счету также вплетены налоги. При этом самый высокий прожиточный минимум более 10 тысяч сомов зафиксирован в Бишкеке и Джалалабадской области. Наименьший показатель отмечен в Талаской области – 8775 сомов. Официальный курс валют, установленный над Банком Республики на сегодня, американский доллар – 87 сомов, 45 таинов, евро – 100 сомов, евро ровно. Курс российского рубля – 1 сом, 12 таинов, казахского тенге – 18 таинов, юаня – 12 сомов, 92 таина. Таковы.
2: We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold.
3: Танцуй и выпивай.

Питання. Но так как мы культурные люди, мы сейчас предлагаем на вам прямо 996 и улукманас прямо к нашей жемчужине. Намажьтесь ЭФ, наденьте купальный костюм, ведь отдых в разгар.

on. And then, and then. Oh, oh.

0: 169-169. А больше скидок на странице Instagram /169.
1: Дом начинается с деталей. Евродом. Входные и межкомнатные двери.
2: Гип, мрамор, три.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат. Кварц, винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл Батыра, 249, возле Крыгликома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-40.

0: 46 28 90.
1: Инстаграм eurodom.kdom.
0: Евдом. Все для ремонта, все для вашего дома.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0 550.

0: Реклама.
1: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700-319-098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700-319-098.
2: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. Не тратьте время в очередях. Оформите ОСАГО онлайн. Заберите полис страхования в удобное для вас время. Телефон WhatsApp 0557-0107-28, 0557-0107-28. Адрес Кожемпердеева, 109, бывший хлебзавод. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали. По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55.
3: Поторгуемся!
4: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80.

0: Цитата.
1: Если вы способны видеть, ходить, говорить, любить и каждое утро вставать с постели, вы сказочно богатый человек. Не забывайте быть за это благодарным.
2: Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
0: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0 бещ зелебещ, 0 бещ он алтмы.

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: На Татьяна ФМ новости, в студии Владислав Славецкий. Здравствуйте. В селе Бустрей Сокольской области милиция проверяет сообщение о нападении группы молодых людей на девушку и ее подруг. Об этом сообщили воды региона. По словам пострадавшей, она находилась с подругами на берегу, когда к ним подошли около 10 парней. Они начали снимать девушек на видео и угрожать опубликовать запись с ложной подписью о том, что те якобы купались обнаженными. Девушка утверждает, что была в обычном купальнике телесного цвета. После ее требования показать доказательства, молодые люди начали оскорблять ее. По словам заявительницы, у одного из участников конфликта был нож. Затем один из парней ударил ее ногой по лицу и продолжил избивать. В это время другие участники группы забрали вещи девушек. В УВД из Сокольской области сообщили, что факт зарегистрирован в журнале учета информации. Сейчас проводится доследственная проверка. Милиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, личности участников конфликта и их местонахождение. В Кыргызстане хотят ввести компенсацию за ошибки чиновников. Минюст вынес на обсуждение новый кодекс об административной деятельности. В нем есть норма, что если гос

Орган своим незаконным решением или бездействием причинил человеку вред, он будет обязан его возместить. Кроме того, власти не смогут просто отменять уже выданные положительные решения, если человек начал им пользоваться. Это разрешат делать только в исключительных случаях по закону. Авторы проекта разъясняют, сейчас законы разнены и полны пробелов. Новый кодекс должен установить единые правила для всех ведомств, повысить их ответственность и защитить права граждан. С 21 июля 2026 года в Кыргызстане вступил в силу трехлетний мораторий на промышленный вылов рыбы в озерах Иссык-Куль и Сонкуль, об этом сообщает Минсельхоз. До 21 июля 2029 года запрещаются промышленный вылов, транспортировка, хранение, реализация, приобретение и вывоз всех видов рыб, обитающих в этих водоемах. Решение принято в соответствии с указом президента и направлено на сохранение биологического разнообразия и восстановление рыбных ресурсов. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики на сегодня. Американский доллар 87 сомов 45 тенгев, евро 100 сомов ровно. Курс российского рубля 1 сом 12 тенгев, казахского тенге 18 тенгев, юаня 12 сомов 92 тенгев. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах. Хиты.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Радио «Татина». Нам

0: Реклама.
1: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700-319-098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700-319-098.
2: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. Не тратьте время в очередях. Оформите ОСАГО онлайн. Заберите полис страхования в удобное для вас время. Телефон WhatsApp 0557-0107-28, 0557-0107-28. Адрес Кожемпердеева, 109, бывший хлебзавод. ЗАО «Бакайстрахование». Мы в ответе за тех, кого застраховали. По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55.
3: Поторгуемся!
4: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейской 54, либо по телефону 0555-05-1063. Татина FM. Включай, танцуй по

0: Кыргызстане 3 часа дня. Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
1: В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение из-за дождей. По 25 июля в горных и предгорных районах Кыргызстана возможны сели и паводки. Об этом предупреждает гидрометеорологическая служба. Причиной станут ожидаемые локальные ливневые дожди. Жителям и туристам рекомендуют соблюдать осторожность, не находиться в руслах рек и сухих саях, а также временно отказаться от поездок в потенциально опасные ущелья. Что касается погоды в нашем городе и в регионе, то Кыргызгидромет по 26 июля прогнозирует в городе Карабалтай-Почуйской области ночью без осадков, днем кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью 17-19 градусов со знаком плюс, днем столбики термометров не поднимутся выше 31 градуса. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM. Только лучшее, только хиты. Делай громче.

0: Поторгуемся!
1: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продаю двухэтажный дом по улице Топографическая, 7, квартал Западный. Удобное расположение, спокойный район и все необходимое поблизости. Дом подойдет для большой семьи или тех, кто ценит простор и собственную территорию. Телефон 0555-94-37-37. 0555-94-37-37.
2: Реклама.
1: По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55. Нужны услуги токаря? Выполняем токарные работы любой сложности. Быстро, качественно и по доступным ценам. Изготовление и восстановление деталей по вашим размерам. Звоните прямо сейчас 0550-134-424. 0550-134-424. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41. 0551-4015-41.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555 05 10 63.

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: На Татьяна FM новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В селе Кашкар-Кышта Карасуйского района 20 июля взорвался автомобиль, работающий на газе. Об этом сообщили в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности дорожного движения Орской области. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать техническая неисправность. В ведомстве отметили, что у владельца машины имелись разрешительные документы на установку газобаллонного оборудования. В результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства случившегося уточняются. В Кыргызстане усилили защиту работников от дискриминации и домогательств. Президент Садыр Жапаров подписал поправку сразу в несколько законов. Теперь работодателям запрещено указывать пол в вакансиях, если это не обосновано самой работой. При приеме на работу нельзя спрашивать о личной жизни, детях или планах завести семью. Если сотрудника уволили незаконно, суд сможет обязать вернуть его на должность и выплатить компенсацию за материальный и моральный вред. Платные услуги в Кыргызстане с начала года подорожали на 8,3%, об этом сообщили в Министерстве экономики. Ощутимее всего выросли цены на гостиницах и ресторанах сразу на 18%. Это связано с ростом стоимости продуктов, коммунальных услуг и затрат на оплату труда. Транспортные услуги подорожали на 6,3% из-за увеличения расходов на логистику, а медицинские на 3,8% вслед за лекарствами и расходными материалами. При этом стоимость обучения выросла всего на 0,3% благодаря мораторию на повышение платы в вузах и колледжах. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики на сегодня: американский доллар 87 сомов 45 тенгов, евро 100 сомов ровно. Курс российского рубля 1 сом 12 тенгов, казахского тенге 18 тенгов, юаня 12 сомов 92 тенга. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!

0: Татина. Татина FM. Радио Татина.
1: Только лучшее.

радио «Дадина». Нам по пути. Радио «Дадина».

0: Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
2: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
3: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
4: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
5: Радио Татина. Чарнамах змати. 0 бещ зірбіч, 0 бещ он алкушич.

0: Реклама.
1: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700-319-098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700-319-098.
2: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. Не тратьте время в очередях. Оформите ОСАГО онлайн. Заберите полис страхования в удобное для вас время. Телефон WhatsApp 0557-0107-28, 0557-0107-28. Адрес Кожемпердеева, 109, бывший хлебзавод. ЗАО «Бакайстрахование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля, нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55.
4: Поторгуемся!
5: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80.
6: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейской 54, либо по телефону 0555-05-1063.
7: Татина FM. Включай. Танцуй и подпишись.

0: Реклама.
1: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
1: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
1: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
1: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
1: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
1: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
4: Радио Татина. Чарнамахзматы. 0555-0555-0555.

0: Реклама.
1: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700 319 098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700 319 098.
2: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703 3009 91 или 0551 4015 41 0551 4015 41. Не тратьте время в очередях. Оформите ОСАГО онлайн. Заберите полис страхования в удобное для вас время. Телефон WhatsApp 0557 0107 28 0557 0107 28. Адрес Кожемпердеева 109, бывший хлебзавод. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля, нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995 06 55 55. 0995 06 55 55.
4: Поторгуемся!
5: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80.
6: Рекламная служба радио Татина 0550.

0: Реклама. Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.
1: Радио Татина.
0: Нам

0: Кабинет министров утвердил новые правила сбора, заготовки и перемещения объектов растительного мира в Кыргызстане. Кроме того, утвержден перечень видов дикорастущих растений, которые разрешено использовать. Конкретные растения и требования к их сбору содержатся в приложениях к постановлению. Власти объяснили изменения необходимостью сохранить биологическое разнообразие и обеспечить рациональное использование растительных ресурсов. Из-за жары и сухой травы в стране резко выросла угроза пожаров. Малейшая искра может за секунды превратиться в неконтролируемое бедствие. В МЧС просят не разводить костры в лесах, у гор и возле полей. Жарить шашлыки только в оборудованных зонах и заливать угли водой до полного остывания. А также не поджигать сухую траву на дачных участках, так как ветер мгновенно перекидывает пламя на дома. Автомобилистам напомнили о запрете бросать непотушенные окурки из окон вдоль трасс. В ведомстве напомнили о прошлогодних пожарах на трассе Бишкек-Балыкчи, которые привели к гибели животных, а жители столицы после ночного возгорания на панораме попросили запретить салюты. Официальные курсы валют установлены Нацбанком Республики на сегодня. Американский доллар 87 сомов 45 тенгов, евро 100 сомов ровно. Курс российского рубля 1 сом 12 тенгов, казахского тенге 18 тенгов, юаня 12 сомов 92 тенга. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
1: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Цитата.
1: Если каждый из нас сумеет сделать счастливым другого человека, хотя бы одного, на земле все будут счастливы. Юрий Никулин.
2: Реклама. Комфорт начинается с качественных окон. Винтерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
4: Рекламная служба
5: 0555 05 10 63.

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Уже почти полтора месяца я пытаюсь избавиться от лишнего веса. Поняла, что правильное питание – это обязательно профильтровать.

0: Фуд-эксперты рекомендуют обратить внимание на три продукта. Первый – кимчи. Эта капуста не только помогает держать вес под контролем, но и улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет. Второй – это мисо-паста. В ней много лактобактерий, полезных для иммунитета и пищеварения. А еще линолевая кислота, антиоксиданты и белок. Такое комбо поможет сделать кожу более упругой, повысить тонус тела и похудеть. Третий продукт – это камбуча. В напитке антиоксиданты, которые борются с преждевременным старением, пробиотики для поддержания работы кишечника и уксусная кислота, которая убивает вредные микроорганизмы. Готовить все эти полезности лучше дома. В таких условиях можно контролировать содержание сахара. Не все ферментированные продукты одинаково полезны. Живые лактобактерии, например, не содержат вино и пиво, хлеб на закваске и маринованные овощи. Так что будь внимательнее. И просто напоминаю, самый замечательный день недели – завтра. Потому что именно завтра все обычно планируют избавиться от вредных привычек, сесть на диету или начать заниматься спортом. Не откладывай на завтра то, что можно съесть сегодня. Беги в магазин за продуктами и открывай для себя мир ферментации как можно скорее.
1: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: и Соколь уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
1: Радио Татина. Джарнамах Змате. 0505 0505 он алкушич. Татина ФМ.

0: Поторгуемся!
1: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпуск для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продаю двухэтажный дом по улице Топографическая, 7, квартал Западный. Удобное расположение, спокойный район и все необходимое поблизости. Дом подойдет для большой семьи или тех, кто ценит простор и собственную территорию. Телефон 0555-94-37-37. 0555-94-37-37.
2: Реклама.
1: По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55. 0995-06-55-55. Нужны услуги токаря? Выполняем токарные работы любой сложности, быстро, качественно и по доступным ценам. Изготовление и восстановление деталей по вашим размерам. Звоните прямо сейчас 0550-134-424. 0550-134-424. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41. 0551-4015-41.
0: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: На Татьяна FM новости в студии Владислав Славецкий. Здравствуйте. В Томском районе.

0: банковские реквизиты для платежа. В Кыргызстане запущен проект льготного кредитования для развития регионального бизнеса. По данным Минфина, средства получат ИП, юрлица и авторы стартапов в приоритетных сферах: туризм, легпром, производство, медицина, образование, энергетика и переработка сельхозпродукции. Кредит выдают на льготных условиях по 2% годовых до 20 миллионов сомов на срок до 10 лет. Цель проекта – поддержать экономику регионов, привлечь инвестиции, создать новые рабочие места и сделать финансирование доступнее для бизнеса. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: американский доллар 87 сомов 45 таинов, евро 100 сомов ровно. Курс российского рубля 1 сом 12 таинов, казахского тенге 18 таинов, юаня 12 сомов 92 таина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама. Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Реклама.
1: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700-319-098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700-319-098.
2: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. Не тратьте время в очередях. Оформите ОСАГО онлайн. Заберите полис страхования в удобное для вас время. Телефон WhatsApp 0557-0107-28, 0557-0107-28. Адрес Кожемпердеева, 109, бывший хлебзавод. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: По дороге в село Эфиронос выпала подножка от автомобиля, нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0995-06-55-55, 0995-06-55-55.
4: Поторгуемся!
5: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80, 0550-88-76-80.
6: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону

0: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
1: Это будет в июле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
2: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
3: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
4: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
3: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
4: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
3: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
4: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
3: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
4: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
2: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
5: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.
6: Радио «Татина».

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: На Татьяна ФМ новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Каракульчинском районе Орской области обнаружили тело 24-летней женщины. По данным ОВД региона, сообщение о произошедшем поступило 18 июля от участкового инспектора. Выяснилось, что местную жительницу 2002 года рождения нашли повешенной в сарае во дворе своего дома. У нее осталось двое детей. Сообщается, что место происшествия осмотрели и опросили свидетелей. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки и после получения заключения экспертизы примут процессуальное решение. Доследственная проверка продолжается. 1320 малообеспеченных семей стали участниками проекта по поддержке малообеспеченных семей. Как сообщает пресс-служба Министерства труда, общая сумма выплаченных денежных средств составила 19,1 миллион сомов. Проект предусматривает предоставление дополнительной продовольственной помощи, муки, растительного масла, а также выплату денежных средств в рамках схемы «Продукт. Наличные средства» в обмен на общественно полезную работу. С начала 2026 года по всей республике реализовано 127 инфраструктурных, обучающих и доходоприносящих проектов. Их участниками стали 3643 малообеспеченных семьи, что составляет 18 285 человек. Размер прожиточного минимума в Кыргызстане достиг 9 873 сомов в месяц. Данные за второй квартал этого года приводит Нацстатком. Около 6 040 сомов из этой суммы приходится на продукты питания, еще чуть больше 1500 сомов на непродовольственные товары и оплату услуг. В расчет также включены налоги. При этом самый высокий прожиточный минимум более 10 000 сомов зафиксирован в Бишкеке и Джалалабадской области. Наименьший показатель отмечен в Талаской области – 8 785 сомов. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня. Американский доллар 87 сомов 45 тенгев, евро 100 сомов ровно. Курс российского рубля 1 сом 12 тенгев, казахского тенге 18 тенгев, юаня 12 сомов 92 тенгев. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

Кыргызстане 11 часов вечера. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: будет улица. Хорошо, что ты не слышишь моих песен и не видишь никогда моего лица.
1: Татина ФМ. Включай. Татуй и поливай.

Радио «Татина». Только лучшее.

Кыргызстане 2 часа ночи. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

не хочется только с тобою рядом быть, скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Катина FM.

Кыргызстане 4 часа утра. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

Я лечила тебе не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня.

0: Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: this is me.
1: В Кыргызстане 5 часов утра.
2: Татина.
1: FM. Включай, танцуй.

Транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?